0: cancha. Я больно буду с чьей-то ганча. Я больно буду с сака ганча. Я больно буду с бомба ганча.
1: МАК.
0: МАК.
1: МАК. МАК.
0: МАК. МАК.
1: МАК.
0: МАК. МАК.
1: МАК.
0: МАК. МАК. МАК.